большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прекрас и вранья.

Вся стыдом словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаянье бесов удавка, ты пойми, что душа как руда, в этой жизни идет.

Присмилувай веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ныне и присмилувай веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да святи се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя.

К Тебе, Господи, воздвиглох душу мою, Боже мой, на тел повах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконнующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави меня на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведения моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призрена мя и помилуй мя, яко единород и нищий есть аз. Скорби сердца моего умножишася от нужд моих изведи мя. Вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави Боже Израиля от всех скорбей Его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моей уходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моим есть, и благоугоди их воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя. Да не погубишь с нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходи их, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю Тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогошей по душа. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жите ми в дому Господни, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, абы дох и пожрог в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господи ви. Услыши, Господи, глас мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи мя, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь меня в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видите благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа».

Богу, аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправды, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны Овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел си от ада душу мою, спасал меня си от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер удворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мило истление. Еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я когда воспоет Тебе слава моя и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятия мя. Будеми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Божий истины. Возненавидел иси и хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражей, поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможе нищетою крепость моя и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от мене, забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им в купе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоя, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глаз молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтесь, и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззакония и их же прикрившиеся греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, когда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покры грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты си прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, вон же пойдешь, утвержу на тя очи мои. Не будете я, как конь и меск, им же не есть разума, браздами и уздою челюсти их востягнешь, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои, Тебе припадаю вопия недостойный. Согреши, Господи, согреши их, и несмь достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся у мне врази мои благие Господи. Ниже да рекут в руки наша пришелый сии нам преданный сии. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благий Господи. Занежа и согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрини уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист Святому Духу. Придите, верний Духа Святаго, прославим сошествие, иже от отеческих недр на апостолов излився, яко водами, боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновление, и горние славы сподобляет чисте притекающих к нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Ангели на небеси светлыми хорами, Духу Святому несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, души непостижимой, за все явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего». Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красота неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное хвалу нашу, приди и дай нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих. Приди, святость безмерная, всякую скверну далече от нас отжени. Приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори. Приди, утешителю души святые, и вселися в ны. Видением огненных языков во свете и дыхании бурнем и радостотворнем сниди Дух Святый на апостолов, пламенем Его объятий рыбари, мир весь в Церковь Христову призваша, беды на суше и водах радостно терпяще, лютых смертей не убояшася, и во всю землю изыди вещание их, аллилуйя». Чаша дождеродно огнеточивая, излившаяся на апостолов в горнице Сионстей, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Боже, Душе Святый, ниспосли и на нас премудрость Твою. Приди, Освятителю и Хранителю Церкви, приди и дашь едино сердце и едины уста верным Твоим, приди и воспламени наше хладное бесплодное благочестие, приди и разжени огостевающий над землею мрак безбожия и нечестия, приди и дашь нам вкусите, яко благ еси, приди и настави нас на всякую истину, приди и вся помышление наше покори владычеству Твоему, приди мудрости непостижимая, и ею же веси судьбами спаси нас, приди утешителю души святые и вселися в ны. Тайна глубочайшая, Боже, души непостижимые, со Отцем и Словом Создателю всех, Ты украсил еси горние чины ангелов во храме неприступного света, Ты возвал к бытию хоры огненных светил с великолепием славы, Ты, плоть и дух в чудное единство согласуя, сотворил еси род человеческий, и всякое дыхание поет Тебе хвалу, аллилуйя». Альфа и Омега, начало и конец, Ты, Душе Вечный, необъятною силою парения над водами и страшным кругообстоянием животворилось и всех и вся, от живоносного дыхания Твоего из безвидной бездны воссияла есть неизреченная красота первозданного мира, сего ради взываем Ти». Приди, великий, и в малом цветке, и в небесней звезде, приди всяким дыханием на небеси и на земли хвалимый, приди сокровище многообразных даров неисчерпаемое и красота вечная, приди и озари мрачный хаос моей души, приди и благодатью Твоею семя жизни духовное оживи в нас, приди и духом света и крепости колеблющееся произволение наше утверди, приди и в светлый образ Твой устрой мрачное безобразие души моей, приди и яви нас новою тварью во Христе, приди утешителю души святые и вселися в ны, непостижимые всеблаги, Ты облеклась и пречистую Деву Марию, в ослепительный и неприступный блеск Твоего Божества, соделав Матерью Бога, Царицею ангелов, спасением людей,
Силою примирною ты возносишь их до третьего небесе, ты уязвляешь их сердца красотою небесною, влагая в их речи жгучие стремления, влекущие людей к Богу. Ты обращаешь и последних грешников, и полные горнего восторга поют они тебе «Аллилуйя». Святым Духом всяка душа живится, Его силою восстановятся к общению воскресения вся создание в последний час нынешнего века и в первый будущего. Тогда воздвигни нас из гробов не к осуждению, но к божественному блаженству со всеми святыми и с близкими нам. Приди и избави нас от смерти духовной, приди и дашь нам всегда память смертную, приди и пред кончиною насыти нас телом и кровью Христа, приди и дашь нам успение тихое с чистою совестью, приди и сотвори светлым наше пробуждение от смертного сна, приди и буди с нами, егда предстанем оному страшному судьи, приди и сподоби нас увидеть и с радостью ликующее утро вечности, приди и яко солнце просвети тогда бессмертное телеса наша, приди утешителю души святы и вселися в ны. Услышав глас Твой, аще кто жаждет, да грядет ко мне и допиет, молим Тя, Сыне Божий, утоли нашу духовную жажду, дашь нам воду живую, и злей нам от Духа Святаго Твоего, да не возжаждем вовеки, с умилением поюще «Аллилуйя». Нетленный, несотворенный, вечный, щедрый душе, праведных хранителю и грешных очищением, свободи нас от всяких нечистых дел, да не погаснет в нас сияние благодатного света Твоего вопиющих Ти. Приди, все боги, и дай нам умиление источник слез, приди и научи нас поклоняйтесь Тебе духом и истиною, приди истине вечная и уясни недоумение ума нашего скудного, приди жизнь нестареемая и отжени от нас прельщение краткого века сего, приди свете незаходимый и рассей мрак страстей наших и уныния, приди вечно юная сила, освежи изнемогающих чад Твоих, приди бесконечная радость и забуду невзгоды временные, приди и иссохшую землю душ наших плодоносну покажи, приди утешителю души святые вселися в ны. Ликуй, черь света, святая Мати Сион, украшайся, великая невеста, небеси подобная, светло блистающая Вселенская Церковь Христова, на Тебе почивая Дух Святый, немощная врачуя, оскудевающая восполняя, и мертвые духом оживляя, и к вечной жизни приводя всех, достойно и праведно Тебе зовущих, Аллилуйя». В мире скорб не будет, и рече Господь, где обрящим отраду, и кто утешит нас, душе утешителю, Ты утоли наши печали, ходатайствуй у нас воздыхание неизреченными, облегчи сердца молящихся Тебе. Приди, сладкая прохлада труждающихся и обремененных, приди, собеседниче узников и спутниче гонимых, приди, пища алчащих и нищетой изнуренных, приди, пристанище сирым и вдов утешением, приди и уврачуй страсти души телес наших, приди и посети всех жаждущих Твоего озарением, приди и поддержи беспомощных и слабых, приди и научи нас в привременных скорбях обретать и надежду вечной радости, приди, утешителю души святые, вселися в ны. На Святого Духа хулившему не проститься ни в всем веце, ни в будущем, рече Господь, слышаще сие трепещем, да не осудимся с непослушными Тебе и богоборными, не уклони сердца наша в словеса лукавстве, обрати от расколов ересей безбожия всех заблудших, и в церкви первенец подоби во веки веков воспевать «Аллилуйя». Егда отступил Дух Святый от Саула, тогда страх и уныние постиже его, и тьма отчаяния низверже его в преисподнюю, такой аз в день уныния и ожесточения моего доразумею, яко несть во мне Бога, но дашь мне неослабно звать и тя души моей отрадо, донь

Бурю смятения и раздражения, приди и успокой озлобленных житейскими невзгодами, приди и смягчи сердце в день ожесточения и гнева, приди и облегчи согбенных тяжестью креста, приди и сокруши козни смущения и страхования духов тьмы, приди и воссияй нам свет Твой благий, приди и вдохни в нас великодушие, да терпением спасем души наша, приди утешителю души святы и вселися в ны. Спаси нас, Отче Небесный, мы несчастные, жалкие и слабы, и наги духовно, даруй нам злато Твое огнем очищенное, покрый нас от срама одеждою белою, исцели помазанием Твоим очи наши, благодать животворящего Твоего Духа, да снидет в нечистие сосуды душ наших и возродит поющих Аллилуйя. Яко Вавилонская башня рушится счастье земное, жалки вся начинания человеческие. Благо мне, яко смирил меси, яко открылось мне в согрешениях и падениях моих всю слабость и ничтожество мое. Без Тебе не можем творить и ничего же, но благодатью Твоею уповаем спастися. Приди, премудрый строитель жизни, приди, да разумеем и мы спасительные пути Твоя. Приди, яко молния, и освети цель нашего бытия. Приди и благослови всякое благое начинание. Приди и буди помощником в добрых делах. Приди, озаряя в час недоуменный. Приди, даруя дух покаяния, да отвратятся тем грядущие на мир беды. Приди и научи нас присно творить и волю Твою. Приди, утешителю души святые, вселися в ны. Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал еси, и же от Духа Святаго и Марии Девы во человече вся кровью Своею весь мир искупил, на кресте простирая зиждительные руцы до звезд, тем же всю тварь свободить чад Божиих содела, сего ради Отцу возлюбленному Сыну искупившему и Духу освящающему поем Аллилуйя. Дух животворящий, як у голубь сошеды на Христа во Иордане, опочил есть и на мне прикупели крещение, но помрачися доброта Его от тьмы грехопадений моих, як путник заблудшийся, ночью в лесу ожидает зари, так и аз жажду лучей Твоих блаже, да не погибну до конца». Приди ко мне, запечатленному страшным и великолепным именем Твоим, приди и дашь мне зреть мое прегрешение, приди и облегчи совесть мучимую и нещадно палимую, приди, обнови омраченный Твой образ, приди и рассей греховное видение, приди и научи сострадать и чуждему горю, приди и подвигни мя любить и всякое создание Твое, приди и воздашь мне радость спасения Твоего, приди, утешителю души святы и вселися в ны. Дух Святый возрождает в жизнь вечную, Дух Святый вдохновляет мучеников, венчает праведников, связует состав церковный, хлеб и вино совершает телом и кровью божественными, о глубино богатства и премудрости Божией, даруй нам венец Твоих даров, всепрощающую вечную любовь, скорбящую за врагов, хотящую всем спастися, до зарения ею, як очада света, поем Аллилуйя. Кто нас отлучит от любви Божией, скорбли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беды, или меч, аще всего лишимся на земле, имо мы наследие неувядаемое на небеси, но даруй нам, Господи, любить Тя не словом или языком, но истинным делом и подвигом всей жизни». Приди, души всесильные, и умножи в нас всепобеждающую веру. Приди и дашь нам непрестанное горение молитвенное. Приди, да не охватеет любовь наша в среде беззакония. Приди и не дашь нам отпасть в дни гонения и посмеяния веры. Приди и сохрани нас от непосильных искушений и соблазнов. Приди и оживи сердца наше кроплением росы Твоей. Приди и не посмеяния.
постыдное упование на милость и помощь Божию всели в нас. Приди, урочуй, освяти, восстави нас, блажи Твою благодатью. Приди, утешителю души святы, и вселися в ны. Так оглаголит Господь, излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынови и чери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы сония увидят, души все желанные дашь, хотя единую от крупиц трапезы сынов утешения Твоего и нам, пламенно зовущим Аллилуйя». Аще и на краткое мгновение, яко блистание молнии, ты воссияешь и в тайнике души, но незабвенно есть святолитие откровения твоего, от него же страшным и боголепным изменением преображается бренное естество. Сподобяще в земном житии чистым сердцем узреть тя и нам, молящимся Тебе. Приди, светоподательная молния вечности, приди и озари нас невечерним сиянием Твоим. Приди, сокровище смиренно мудрых и веселье кротких, приди, вода живая и прохладная среди зноя страстей, приди, ибо вдали от Тебе несть радости и непокоя, приди, ибо с Тобою всюду небесное царство, приди и возгрей любовь Божию в охладевших сердцах наших, приди и напечатлей в души солнцевидный лик Твой, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Благости рекой неистощимая, души грехов разрешителю, прими моление наше о всем мире, о верующих и неверующих, и о сынах противления, всех приведи к вечному царствию Святые Троицы, да упразднится тобою последний враг смерть, и мир, возрожденный очистительным огнем, воспоет новую песнь бессмертия, Аллилуйя». Зрю духом град Божий Иерусалим небесный, яко невеста украшенный, солнцевидный, торжествующий, слышу ликование праведных на трапезе Господней и голосы ангелов и пресветлого Господа посреди избранных своих. Все отбеже болезни, печали, воздыхания, Царь Небесный, седмирицу даров своих, сподоби нас сия вечной радости в Бозе зовущих Ти. Приди, Царю Небесный, и седмирицу даров Твоих, нищету нашу духовную покрый. Приди и духом ведения и благочестия сердца наше умили. Приди и возбуди в нас жажду загробного бытия. Приди и запечатлей в души чаяние жизни нетленного века. Приди и открой нам радость грядущего царствия. Приди и дашь нам снегосветлую ризу чистоты. Приди и возьми нас на брак агнчий. Приди и сподоби вечной славе Твоей царствовать им. Приди, утешителю души святые, вселися в ны. О светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих, ускори погибель зла и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческая и во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних, да воспоет Аллилуйя». О светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих ускори погибель зла, и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческое во всех.

Ангели на небеси светлыми хорами Духу Святому, несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, души непостижимы, за все явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего. Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красота неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное, хвалу нашу, приди и дай нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих, приди, святость безмерная, и всякую скверну далече от нас отжени, приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори, приди, утешителю души святые, и вселися в ны. Придите вернее, Духа Святого прославим сошествием, и же от отеческих недр на апостолов излився, яко водами боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновлением, и горние славы сподобляет чисте притекающих к нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Царю Небесный, утешителю всеблагие души истины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почивай, независный источниче дарований божественных, разделяя их коему жду, як уже хочеши, им же и мы недостойнее освятихомся и на знамена не есмы в день крещения нашего, призри на молитву раб своих, приди к нам, вселися в ны и очисти души наши, да будем уготовани в жилище Пресвятые Троицы, ей о все благие не возвнушайся нашей нечистоты и ран греховных, но исцели я все врачующим помазанием Твоим, просвети наш ум, да разумеем суету мира, и я же в мире, оживи нашу совесть, да немолчно возвещает нам, я же подобаю творите, я же отметати, исправи и обнови сердце, да не источает день и ночь помышлений злых и желаний неподобных, укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей, им же помрачается в нас драгоценный образ Божий, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас, подай же нам духа любви и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды, да исправив расслабленное сердца и колено, не леностно течем по пути заповедей святых, и тако избегая всякого греха и исполняя всякую правду, сподобимся улучить и кончину мирную и непостыдную, в нити в Иерусалим небесный, и там упоклоняйтесь Тебе купно со Отцем и Сыном, по Яво веки веков, Троице Святая, слава Тебе, аминь. Души святые, всю вселенную собою наполняя, и всем жизнь подавая, от скверных же человек удаляяся, смиренно молю тебя, не гнушайся нечистоты души моей я, но приди и вселися в мя и очисти мя от всякие греховные скверны, да помощью твоею прочее время живота моего поживу в покаянии и творении дел благих, и так упрославлю тебя со Отцем и Сыном во веки веков. Аминь. Благословен еси Христе Боже наш, иже премудре вовцы явлей, ниспославим Духа Святаго и теми уловлей вселенную, человеколюбче слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Егда снишел язык и слия, разделяше язык и вышний, егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призвам, и согласно славимся Святого Духа. Апостоли сошествия, утешителя зрящие удивишеся, как в виде огненных язык явися Дух Святый. Радуйся, Царице, Матеродевственная слава, всякобо удобообращательная, богоглаголевая уста ветиствовать и не могут, Тебе петь и достойно, изумевает же ум всяк Твое Рождество разумети, тем же Тя согласно славием, величаем, величаем Тя живота.

0: Страдавче Христе, и чтим все Святаго Духа Твоего, Его же от Отца послал Еси, божественным учеником Твоим.
1: Аминь.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

Кто даст смерть вместо тебя сладчайшей? Иисусе, я вместо тебя. Дай испить мне за тебя.

съедает нутро, и от взоров сохранился хитро. Сколько в сердце разновидных червей, что дырявят древо жизни моей. Мои соки они пьют, словно мед, оставляя кожуру и помет. Но встречаются такие плоды, не годятся и червям для еды, разодетые в блестящий наряд.

яда, добра, коли страсти нас едят на ура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста, ведь в почете

невозможно удалить тот изъян. В пользу людям не пойдет ни свиням. Вспоминаю я и класс школьный наш. Там был яблок деревянный муляж. Как посмотришь, так и льется слюна, а укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат, лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

кровопийцы, у них остры и зубы, и клинки, и наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди, а не бесы, но смертью той он их от смерти спас. Услышат ли сердца небесный глаз? Убийцы жаждут власти и богатства, но стоит ли за эти вещи драться? Ведь главные сокровища в сердцах, и их отнять вовек никто не сможет. А если жизнь у нас отнимут все же, душа обрящет жизнь на небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благости личину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийцы есть еще в халате белом,

кто богатеет ближнего губя, другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд, порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд. Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,

большое одно. Люди судят по лицам, но все же по делам нас узнают друзья. И лишь Бог нам подскажет, поможет свою жизнь пролистать, подытожить без лукавства, прикрас и вранья.

вся стыдом, словно ризой одета, умолкает душа без ответа. Ни добра, ни любви, ни просвета не найдешь в своей страстной груди. Но отчаянье бесов удавка, ты пойми, что душа как рудак,

присмило веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имане Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да свети се име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насушни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не

К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя, настави мя на истину Твою и научи мя, яко Тыси, Бог, спас мой, и Тебе терпих весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моя и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я Господи. Благ и прав Господь, сего ради закона положиться грешающим на пути. Наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути я, Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им. Очи мои вынуко Господу, яко то исторнет от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидиша мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко повах на тя. Не злобиви и прави прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожзи утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонным суетным, и со законопреступными не вниду, возненавидих церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду. Умыю в неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоя, и поведайте вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего и место селения славы Твоя, да не погубишись нечестивыми душу мою и с мужа кровей живот мой. Их же в руку беззакония, а десница их исполнися мзды. Аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, и помилуй мя. Нога моя остана правоте, в церквах благословлю тя, Господи. Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся. Господь, защититель живота моего, от кого устрашуся. Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя. Оскорбляющие мя и врази мои, ти изнемогоша и подоша. Аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое. Аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже жити ми в дому Господне, сядни живота моего. Зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрый мя в селении своем в день зол моих, покрый мя в тайне селения своего, на камень вознеси мя. И ныне се вознеси главу мою на враги моя, обыдох и пожрог в селении Его жертву хваления и воскликновения, пою и воспою Господеви. Услыши, Господи, глаз мой, им же воззвах, помилуй мя и услыши мя. Тебе речи сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу. Не отврати лица Твоего от меня и не уклонися гневом от раба Твоего. Помощник мой буди, и не отрени меня, и не остави меня, Боже, Спаситель мой. Яко отец мой и мать моя остависта мя, Господь же восприят мя. Законоположи ми, Господи, в пути Твоем, и настави мя на стезю правую враг моих ради. Не предашь мне в души стужающих ми, яко восташа на мя свидетели неправедни, и солга неправда себе. Верую видеть Ти благая Господня на земле живых. Потерпи, Господа, мужайся, и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому.

Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и уподоблюсь нисходящим в ров. Услыши, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руца мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня согрешники и сделающими неправду, не погуби меня, глаголющими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их и по лукавству начинаний их, по делам руку их дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня и в дела руку Его, разоришь я и не созиждешь я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего, Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое и поможи мне, и процвете плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сыны ве Божии, принесите, Господи, ве сыны Овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитеся, Господи, ве в дворе святим Его. Глас Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Глас Господень в крепости, глас Господень в великолепии. Глас Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские. И истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорож. Глас Господа пресыцающего пламень огня, глас Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню каддейскую. Глас Господень, свершающий елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу. Господь потоп населяет, и сядет Господь царю век. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял меня сии, и не возвеселилось и врагов моих о мне. Господи, Боже мой, возвах Тебе и исцелил меня сии. Господи, возвел си от ада душу мою, спасал меня си от нисходящих врагов. Пойте, Господи, ве преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его и живот в воле Его. Вечер удворится плач и за утро радость, аз же рех во обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюся. Кая польза в крови моей, внегда сходите мило истление. Еда исповестся Тебе персть, или возвестит истину Твою. Слыша, Господи, помилуй мя, Господь, будь помощник мой. Обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, и припоясал мя еси весельем. Я, когда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Преклони ко мне ухо Твое, ускори изъяти мя. Буди ми в Бога защитителя и в дом прибежища еже спасти мя. Яко держава моя и прибежище мое еси Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и припитаешь мя. Изведешь мя от сети сия и уже с крышами. Яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил мя иси, Господи Боже истины. Возненавидел иси хранящие суеты в отче, аз же на Господа уповах, возрадуюся и возвеселюся о милости Твоей. Яко презрел иси на смирение мое, спасл иси от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражи. Поставил иси на пространни нозе мои, помилуй мя, Господи, як оскорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой и лето моя в воздыхании, изнеможен нищетою крепость моя и кости моя сметошася, от всех враг моих бых поношений и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаш от меня. Забвен бых, яко мертв от сердца, бых, яко сосуд погублен, яко слыша огождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, прияти душу мою совещаша. Аз же на тя, Господи, уповах рех, Ты еси Бог мой, в руку Твоею жребий мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устные льстивые, глаголющие на праведного беззакония гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, Господи, юже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыши их в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их кровью от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения. Аз же рех в выступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Сего ради услышал и сей глас молитвы моя, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобные Его, яко истины взыскает Господь и воздает излишне творящим гордыню. Мужайтеся и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившися беззакония и их же прикрившися греси. Блажен муж, и мужа не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть. Яко умолчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день. Яко день и ночь отяготе на мне рука Твоя, возвратихся на страсть, егда он земи терн. Беззаконие мое познах, и греха моего не покрый грех. Исповем на мя беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставил иси нечестие сердца моего. Зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих к Нему не приближатся. Ты иси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя. Вразумлю тебя и наставлю тебя на путь сей, вон же пойдешь им, утвержу на тебя очи мои. Не будете, яко конь и меск, им же несть разума, броздами и уздою челюсти их востягнешь им, не приближающихся к тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе и радуйтесь праведней, и хвалитесь все правее.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному исповедую грехи мои. Тебе припадаю вопия недостойны. Согреши, Господи, согреши, и несем достоин воззреть на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления единой блажей и милостивой. Я, куда имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящит, и никто же в помощь спутствуя или избавляя. Тем припадаю Твоей благости, не предашь обидящим мя, нежида похвалятся у мне врази мои благие Господи. Ниже да рекут в руки наша пришел Иси и нам предан Иси. Ни, Господи, не забуди щедрот Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне. Но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный, благий Господи. Занежай согрешив, не прибегов ко иному врачу, и не прострох руки мои, як Богу чуждему. Не отрени уба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим. И да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя и нечистой во мне помыслы. Ты боиси, Господи, свет паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Акафист Святому Духу. Придите, верни Духа Святого, прославим сошествие, иже от отеческих недр на апостолов излився, яко водами, боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновление, и горние славы сподобляет чисте притекающих к Нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Ангели на небеси светлыми хорами, Духу Святому несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, душе непостижимой, за все явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего». Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красота неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное, хвалу нашу, приди и дашь нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих. Приди, святость безмерная, всякую скверну далече от нас отжени. Приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори. Приди, утешителю души святые, и вселися в ны. Видением огненных языков во свете и дыхании бурнем и радостотворнем сниди Дух Святый на апостолов, пламенем Его объятий рыбари, мир весь в Церковь Христову призваша, беды на суше и водах радостно терпящие, лютых смертей не убоящися, и во всю землю изыди вещание их, аллилуйя». Чаша дождеродно огнеточивая, излившаяся на апостолов в горнице Сионской, Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Боже, Душе Святым, не спасли и на нас премудрость Твою. Приди, Освятителю и Хранителю Церкви, приди и дашь едино сердце и едины уста верным Твоим, приди и воспламени наше хладное бесплодное благочестие, приди и разжени угостевающий над землею мрак безбожия и нечестия, приди и дашь нам вкусите, яко благ еси, приди и настави нас на всякую истину, приди и вся помышление наше покори владычеству Твоему, приди мудрости непостижимая, и ею же весь и судьбами спаси нас, приди утешителю души святы и вселися в ны. Тайна глубочайшая, Боже, души непостижимые, со Отцем и Словом Создателю всех, Ты украсил еси горние чины ангелов во храме неприступного света, Ты возвал к бытию хоры огненных светил с великолепием славы, Ты, плоть и дух в чудное единство согласуя, сотворил еси род человеческий, и всякое дыхание поет Тебе хвалу, аллилуйя». Альфа и Омега, начало и конец, Ты, Душе Вечный, необъятною силою парения над водами и страшным кругообстоянием животворилось и всех и вся, от живоносного дыхания Твоего из безвидные бездны воссияла есть неизреченная красота первозданного мира, сего ради взываем Ти». Приди, великий, и в малом цветке, и в небесней звезде, приди всяким дыханием на небеси и на земли хвалимый, приди сокровище многообразных даров неисчерпаемое и красота вечная, приди и озари мрачный хаос моей души, приди и благодатью Твоею семя жизни духовное оживи в нас, приди и духом света и крепости колеблющееся произволение наше утверди, приди и в светлый образ Твой устрой мрачное безобразие души моей, приди и яви нас новою тварью во Христе, приди, утешителю души святы и вселися в ны, непостижимые всеблаги, Ты облеклась пречистую Деву Марию в ослепительный и неприступный блеск Твоего Божества, соделав Матерью Бога, Царицею ангелов, спасением людей,
Силою примирною ты возносишь их до третьего небесе, ты уязвляешь их сердца красотою небесною, влагая в их речи жгучие стремления, влекущие людей к Богу. Ты обращаешь и последних грешников, и полные горнего восторга поют они тебе «Аллилуйя». Святым Духом всяка душа живится, Его силою восстановятся к общению воскресения вся создания в последний час нынешнего века и в первый будущего, тогда воздвигни нас из гробов не к осуждению, но к божественному блаженству со всеми святыми и с близкими нам». Приди и избави нас от смерти духовной, приди и дай нам всегда память смертную, приди и пред кончиною насыти нас телом и кровью Христа, приди и дай нам успение тихое с чистою совестью, приди и сотвори светлым наше пробуждение от смертного сна, приди и буди с нами, егда предстанем оному страшному судьи, приди и сподоби нас увидеть и с радостью ликующее утро вечности, приди и яко солнце просвети тогда бессмертное телеса наша, приди утешителю души святы и вселися в ны. Услышав глас Твой, аще кто жаждет, да грядет ко мне и допиет, молим Тя, Сыне Божий, утоли нашу духовную жажду, дай нам воду живую, и злей нам от Духа Святаго Твоего, да не возжаждем вовеки, с умилением поюще «Аллилуйя». Нетленный, несотворенный, вечный, щедрый душе, праведных хранителю и грешных очищения, освободи нас от всяких нечистых дел, да не погаснет в нас сияние благодатного света Твоего вопиющих Ти. Приди, все боги, и дай нам умиление источник слез, приди и научи нас поклоняться Тебе духом и истиною, приди истине вечная и уясни недоумение ума нашего скудного, приди, жизнь нестареемая, и отжени от нас прельщение краткого века сего, приди, свете незаходимый, и рассей мрак страстей наших и уныния, приди, вечно юная сила, освежи изнемогающих чад Твоих, приди, бесконечная радость, и забудутся невзгоды временные, приди, и иссохшую землю душ наших плодоносну покажи, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Ликуй, черь света, святая Мати Сион, украшайся, великая невеста, небеси подобная, светло блистающая Вселенская Церковь Христова, на Тебе почивая Дух Святый, немощная врачуя, оскудевающая восполняя, и мертвая духом оживляя, и к вечной жизни приводя всех, достойно и праведно о Тебе зовущих, Аллилуйя». В мире скорб не будете, рече Господь, где обрящим отраду и кто утешит нас, душе утешителю, Ты утоли наши печали, ходатайствуй у нас воздыхание неизреченными, облегчи сердца молящихся Тебе. Приди, сладкая прохлада труждающихся и обремененных, приди, собеседниче узников и спутниче гонимых, приди, пища алчащих и нищетой изнуренных, приди, пристанище сирым и вдов утешением, приди и уврачуй страсти души телес наших, приди и посети всех жаждущих Твоего озарением, приди и поддержи беспомощных и слабых, приди и научи нас в привременных скорбях обретать и надежду вечной радости, приди, утешителю души святые, вселися в ны. На Святаго Духа хулившему не проститься ни в сем веце, ни в будущем, рече Господь, слышаще сие трепещем, да не осудимся с непослушными Тебе и богоборными, не уклони сердца наша в словеса лукавстве, обрати от расколов ересей безбожия всех заблудших, и в церкви первенец подоби во веки веков воспевать «Аллилуйя». Егда отступил Дух Святый от Саула, тогда страх и уныние постиже его, и тьма отчаяния низверже его в преисподнюю, такой аз в день уныния и ожесточения моего доразумею, яко несть во мне Бога, но дай мне не ослабно звать и тя души моей отрадо, донди же свет твой озаряет мя малодушного».
Приди и не отвержи меня за роптание и нетерпение мое, приди и умиротвори лютую бурю смятения и раздражения, приди и успокой озлобленных житейскими невзгодами, приди и смягчи сердце в день ожесточения и гнева, приди и облегчи согбенных тяжестью креста, приди и сокруши козни смущения и страхования духов тьмы, приди и воссияй нам свет твой благий, приди и вдохни в нас великодушие, да терпением спасем души наша, приди утешителю души святы и вселися в ны. Спаси нас, Отче Небесный, мы несчастные, жалкие и слабы, и наги духовно, даруй нам злато Твое огнем очищенное, покрый нас от срама одеждою белою, исцели помазанием Твоим очи наши, благодать животворящего Твоего Духа, да снидет в нечистие сосуды душ наших и возродит поющих Аллилуйя. Яко Вавилонская башня рушится счастье земное, жалки вся начинания человеческие. Благо мне, яко смирил меси, яко открылось мне в согрешениях и падениях моих всю слабость и ничтожество мое, без Тебе не можем творить и ничесо же, но благодатью Твоею уповаем спастися. Приди, премудрый строитель жизни, приди, да разумеем и мы спасительные пути Твоя. Приди, яко молния, и освети цель нашего бытия. Приди и благослови всякое благое начинание. Приди и буди помощником в добрых делах. Приди, озаряя в час недоуменный. Приди, даруя дух покаяния. Да отвратятся тем грядущие на мир беды. Приди и научи нас присно творить и волю Твою. Приди, утешителю души святые, вселися в ны. Тако возлюби Бог мир, яко и Сына Своего Единородного дал еси, и же от Духа Святаго и Марии Девы во человече вся кровью Своею весь мир искупил, на кресте простирая зиждительные руцы до звезд, тем же всю тварь свободить чад Божиих содела, сего ради Отцу возлюбленному Сыну искупившему и Духу освящающему поем Аллилуйя. Дух животворящий, як у голубь сошеды на Христа во Иордане, опочил есть и на мне прикупели крещение, но помрачися доброта Его от тьмы грехопадений моих, як путник заблудшийся, ночью в лесу ожидает зари, так и аз жажду лучей Твоих блаже, да не погибну до конца». Приди ко мне, запечатленному страшным и великолепным именем Твоим, приди и дашь мне зреть мое прегрешение, приди и облегчи совесть мучимую и нещадно палимую, приди, обнови омраченный Твой образ, приди и рассея греховное видение, приди и научи сострадать и чуждему горю, приди и подвигни мя любить и всякое создание Твое, приди и воздашь мне радость спасения Твоего, приди, утешителю души святы и вселися в ны. Дух Святый возрождает в жизнь вечную, Дух Святый вдохновляет мучеников, венчает праведников, связует состав церковный, хлеб и вино совершает телом и кровью божественными, о глубино богатства и премудрости Божией, даруй нам венец Твоих даров, всепрощающую вечную любовь, скорбящую за врагов, хотящую всем спастися, до зарения ею, як очада света, поем Аллилуйя. Кто нас отлучит от любви Божией, скорбли или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беды, или меч, аще всего лишимся на земле, имо мы наследие неувядаемое на небеси, но даруй нам, Господи, любить и Тя не словом или языком, но истинным делом и подвигом всей жизни». Приди, души всесильные, и умножи в нас всепобеждающую веру. Приди и дашь нам непрестанное горение молитвенное. Приди, да не охватеет любовь наша в среде беззакония. Приди и не дашь нам отпасть в дни гонения и посмеяния веры.
Приди и сохрани нас от непосильных искушений и соблазнов. Приди и оживи сердца наше кроплением росы Твоя. Приди и непостыдное упование на милость и помощь Божию всели в нас. Приди, уврачуй, освяти и восстави нас, блажи Твою благодатью. Приди, утешителю души святы, и вселися в ны. Так оглаголит Господь, излию от Духа Моего на всяку плоть, и прорекут сынови и чери ваши, и юноши ваши видения узрят, и старцы сония увидят, души всежеланные дашь, хотя единую от крупиц трапезы сынов утешения Твоего и нам, пламенно зовущим Аллилуйя». Аще и на краткое мгновение, яко блистание молнии, ты воссияешь и в тайнике души, но незабвенно есть святолитие откровения твоего, от него же страшным и боголепным изменением преображается бренное естество. Сподобяще в земном житии чистым сердцем узреть тя и нам, молящимся Тебе. Приди, светоподательная молния вечности, приди и озари нас невечерним сиянием Твоим. Приди, сокровище смиренно мудрых и веселье кротких, приди, водоживая и прохладная среди зноя страстей, приди, ибо вдали от Тебе несть радости и непокоя, приди, ибо с Тобою всюду небесное царство, приди и возгрей любовь Божию в охладевших сердцах наших, приди и напечатлей в души солнцевидный лик Твой, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Благости рекой неистощимая, души грехов разрешителю, прими моление наше о всем мире, о верующих и неверующих, и о сынах противления, всех приведи к вечному царствию Святые Троицы, да упразднится тобою последний враг смерть, и мир, возрожденный очистительным огнем, воспоет новую песнь бессмертия, Аллилуйя». Зрю духом град Божий Иерусалим небесный, яко невеста украшенный, солнцевидный, торжествующий, слышу ликование праведных на трапезе Господней и голосы ангелов и пресветлого Господа посреди избранных своих. Все отбеже болезни, печали, воздыхания, Царь Небесный, седмирицу даров своих, сподоби нас сия вечной радости в Бозе зовущих Ти. Приди, Царю Небесный, и седмирицу даров Твоих, нищету нашу духовную покрый. Приди и духом ведения и благочестия сердца наше умили. Приди и возбуди в нас жажду загробного бытия. Приди и запечатлей в души чаяние жизни нетленного века. Приди и открой нам радость грядущего царствия. Приди и дашь нам снегосветлую ризу чистоты. Приди и возьми нас на брак агнчий. Приди и сподоби вечной славе Твоей царствовать им. Приди, утешителю души святые, вселися в ны. О, светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих, ускори погибель зла и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческая и во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних, да воспоет Аллилуйя». О, светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих ускори погибель зла, и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческое во всех, и всяко колено небесных и земных, и преисподних да воспоет Аллилуйя». О, светоносная пучина спасающей любви, души животворящей, согрей дыханием божества Твоего, оледеневший в беззаконии род человеческий, силою непостижимых судеб Твоих, ускори погибель зла, и яви вечное торжество божественной правды, да будет Бог всяческое во всех, и всяко колено небесных и земных и преисподних да воспоет, Аллилуйя».
Ангели на небеси, светлыми хорами Духу Святому, несмолкаемо славу поют, яко источнику жизни и свету невещественному, божественными молниями мир просвещающему, с ними же и мы прославляем Тя, души непостижимы, за все явные и тайные милости Твоя, и смиренно просим блаженного осенения Твоего. Приди, свете истины и радости духовная, приди, росоносный облаче и красота неизреченная, приди и прими, яко курение благовонное, хвалу нашу, приди и дай нам вкусить и радость явления Твоего, приди и сотвори сей день днем милосердия Твоего, приди и возвесели нас обилием даров Твоих, приди, святость безмерная, и всякую скверну далече от нас отжени, приди, вечное солнце незаходимое, и обитель Твою в нас сотвори, приди, утешителю души святые, и вселися в ны. Придите вернее, Духа Святого прославим сошествием, и же от отеческих недр на апостолов излився, яко водами боговедением покры землю, и живоносное благодати богоусыновлением, и горние славы сподобляет чисте притекающих к нему, освящает же и обожает зовущих, приди, утешителю души святые, вселися в ны. Царю Небесный, утешителю всеблагие души истины, от Отца предвечно исходяй и в Сыне выну почивай, независный источниче дарований божественных, разделяя их коему жду, яко же хощеши, им же и мы недостойнее освятихомся и на знамена не есмы в день крещения нашего, призри на молитву раб своих, приди к нам, вселися в ны и очисти души наши, да будем уготовани в жилище Пресвятые Троицы, ею все благие не возгнушайся нашей нечистоты и ран греховных, но исцели я все врачующим помазанием Твоим, просвети наш ум, да разумеем суету мира, и я же в мире, оживи нашу совесть, да немолчно возвещает нам, я же подобаю творите, я же отметати, исправи и обнови сердце, да не источает день и ночь помышлений злых и желаний неподобных, укроти плоть и угаси росоносным дыханием Твоим пламень страстей, им же помрачается в нас драгоценный образ Божий, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия отжени от нас, подай же нам духа любви и терпения, духа кротости и смирения, духа чистоты и правды, да исправив расслабленное сердца и колено, не леностно течем по пути заповедей святых, и тако избегая всякого греха и исполняя всякую правду, сподобимся улучшить и кончину мирную и непостыдную, в нити в Иерусалим небесный, и тамо поклоняйтесь тебе купно со Отцем и Сыном, по я во веки веков, Троице Святая, слава Тебе, аминь. Души святые, всю вселенную собою наполняй, и всем жизнь подавай, от скверных же человек удаляйся, смиренно молю тебя, не гнушайся нечистоты души моей я, но приди и вселися в мя и очисти мя от всякие греховные скверны, да помощью Твоею прочее время живота моего поживу в покаянии и творении дел благих, и так упрославлю тебя со Отцем и Сыном во веки веку. Аминь. Благословен Иси Христе Боже наш, и же премудрый ловцы явлей, ниспославим Духа Святаго, и теми ловлей вселенную, человеколюбче, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Егда снишел язык и слия, разделяше язык и вышний, егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призвам, и согласно славим все Святого Духа. Апостоли сошествия, утешителя зряще удивишеся, как в виде огненных язык явися Дух Святый. Радуйся, Царице, Матеродевственная, славо, всякобо удобообращательная, богоглаголевая, уставить действовать и не могут, тебе петь и достойно, изумевает же ум всяк твое Рождество разуметь, тем же тебя согласно славием.
Величаем, величаем Тя, Живодавче Христе, и чтим все Святаго Духа Твоего, Его же от Отца послал Еси, Божественным ученикам.

словно в сердце проникающий грех. Червоточины почти есть во всех. Разрезаю я ножом кожуру, попадаю я к червю прям в нору. Точит сердце, он съедает нутро.

аура. Без рентгена ты пойди разбери, кто снаружи лишь хорош, кто внутри. Если счистить гримирующий слой, то поймешь, где добрый плод, где худой. Кто смирился и на ветке дозрел, целомудрен в меру стал, то есть цел. Но если пал в ковыльную пыль, от удара приобрел боль и гниль. Вырезаю я больные места, чтоб душа была от гнили чиста.

невозможно удалить тот изъян. В пользу людям не пойдет ни свиням. Вспоминаю я и класс школьный наш. Там был яблок деревянный муляж. Как посмотришь, так и льется слюна, а укусишь, приобщишься бревна. Так и секты, что о Боге кричат, лишь подделки тычут нам суррогат, лжеучений и цитат винегрет. Вроде церковь, но внутри Бога нет. В общем, яблоки пойдут впрок, ведь не зря же их растил Бог. Я их в погребе храню, словно клад, если только до весны долежат. Мои дети их всю зиму жуют, если только до весны не сгниют. Нужно душу в черном теле держать, чтобы Богу было что воскрешать.

от Отца пришел с небес, и сотни совершил чудес. Болезнь врачу я душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть или без, но бурю вызвал и протест. Им крови нужно,

потом безумный этот жест, когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер.